богатый, либо курицы, слава тебе, Доми, слава тебе, Доми, слава тебе, Доми.